ко всему живому. Это словно в душу пронзительно проникли невидимые теплые и светлые лучи, ими же украшая душу и заряжая других людей этим светом и теплом. Любовь – это больше, чем чувство. Это сложное переплетение психологии, биохимии и жизненного опыта. Разберемся простыми словами. Какие бывают виды любви? Как она возникает, развивается? Почему исчезает? И что делать, чтобы сохранить ее надолго? Любовь – одна из самых обсуждаемых и исследуемых тем в истории человечества. Они пишут стихи, снимают фильмы, сочиняют музыку. От любви рождаются семьи, вдохновение, великие подвиги и глубокие трагедии. Но, несмотря на то, что чувство нам знакомо, далеко не всегда мы можем объяснить, что такое любовь, почему мы влюбляемся, как распознать настоящие чувства и можно ли сохранить любовь на всю жизнь.

своей знаменитой книге «Искусство любить» немецкий философ и психолог Эрих Фромм утверждал, что любовь – это не случайность, а навык. По Фромму настоящая любовь – это активная забота, уважение, ответственность и знание другого человека. Это способность отдавать, а не просто получать. Согласно его триангулярной модели, любовь состоит из трех элементов. Страсть – это физическое влечение, интимность – это душевная близость, доверие и обязательство – это решение сохранить отношения, несмотря на трудности. Идеально полноценная любовь включает в себя

все три компонента. Интерес к этим вопросам не угасает. С развитием психологии и нейронауки появляются новые ответы, но и они не лишают любовь ее тайны. Давайте разберем, что такое любовь простыми словами, с точки зрения психологии, биохимии и жизненного опыта.

Что такое любовь простыми словами? Любовь – это сложное, но при этом знакомое нам чувство глубокой привязанности, тепла и эмоциональной близости к другому человеку. Это то, что делает нас счастливыми, уязвимыми, вдохновленными и живыми. Простыми словами, любовь – это когда ты хочешь, чтобы другому было хорошо. Суть любви может проявляться как желание заботиться, поддерживать, радоваться успехам другого, принимать его без условий. Это не только эмоция, но и действие. Любовь видна в поступках, а не только в словах. Влюбляемся мы все легко. Небольшое предпочтение вполне естественно, однако лишь немногим из нас хватает духу поистине любить без поощрения. Так писал Джейн Остин в своем знаменитом романе «Гордость и предубеждение». Эти слова заставляют задуматься, что управляет нашими поступками и мыслями, когда мы встречаем того самого человека. В мире отношений между мужчиной и женщиной часто путают эти два чувства. Одно, подобно яркой вспышке фейерверка, ослепляет, захватывает дух, но длится лишь мгновение. Другое напоминает теплое пламя свечи. Горит ровно, спокойно, освещая все грани человека. Отличие любви от влюбленности важно знать каждому, кто хочет понять себя и не ошибиться в выборе. Ведь разница между любовью и влюбленностью – это не только эмоции, но и фундамент, на котором строится настоящее счастье. Влюбленность – это внезапное наступление временного помешательства, так писал французский писатель Стендаль. Влюбленность – это сильное эмоциональное и романтическое увлечение другим человеком, которое часто сопровождается эйфорией. Оно переворачивает жизнь, заставляет смотреть на мир новыми глазами и думать о другом с утра до вечера. Интересно, что на уровне физиологии это чувство вызывает настоящий взрыв гормонов. В этот момент мозг вырабатывает дофамин и окситоцин – это гормоны счастья. Появляется чувство окрыленности. Мир видится в более положительных красках, объект симпатии кажется самым привлекательным и идеальным. Может даже возникнуть привязанность. Отличается тем, что возникает быстро, иногда даже с первого взгляда, и развивается стремительно. Обычно это состояние длится от нескольких месяцев до полутора лет. На этом этапе кажется, что никто и ничто не может быть важнее объекта влечения. Человек идеализирует партнера, не замечая недостатков, и живет в мире романтических иллюзий. Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый – так, будто никаких чудес не бывает. Второй – так, будто все на свете является чудом. Без любви жить легче, но без нее нет смысла. Это слова Льва Толстого.

Твоя рука в моей руке, ты навсегда теперь моя. За окном метель, лишь мы сияем в темноте. Забудь про все тревоги впредь, им к нам дороги нет. Вместе мы с тобой навек человеку.

пусть не в тон, не в так. Твои чувства не пустяк, пусть иссякнет воля к жизни. Но любовь к тебе никак, я жил как раб, и это факт. Тонул в веселье, кабаках, преследуя выгоду. Ища себя в чужих глазах, это не все поймут. Я засыпал с молитвой на устах, и вот в один прекрасный день передо мной явилась ты, как мимолетное видение, гений чистой красоты.

Любви всего мало. Она обладает счастьем, а хочет рая. Обладает раем, а хочет неба. О, любящие, все это есть в вашей любви. Сумейте только найти. Дарит

0: ту дар домони сабзи зиндагонӣ, дурахшону гулафшони ҷавонӣ, ман аз пири дилогоҳе шунидам, чу рахши теспо аз мо равонӣ. Зи ту дунёи ман пурнур гардид, зи ту дилдарбарам масрур гардид. Ту хуршеди мане дар зиндагонӣ, ҷавонӣ, э ҷавонӣ, э ҷавонӣ. Ту дар домони сабзи зиндагонӣ, дурахшону гулафшони ҷавонӣ, ман аз пири дилогоҳе шунидам, чу рахши теспо аз мо равонӣ. Зи ту дунёи ман пурнур гардад, зи ту дил дар барам масрур гардад. Чу хуршеди мане дар зиндагонӣ, ҷавонӣ, э ҷавонӣ, э ҷавонӣ. Бо қироати ин шеър шунавандаи азиз бори худ бори дигар худро эҳсос кардам дар ҳамон дунёи пур аз фасонаи ҷавонӣ, ки онро имрӯз тавонистанд ҷавонони хушбахти даврони соҳиби истиқлолӣ пушти сар кунад. Мо дар саҳифаи инобатинаи барномаи Оинадори Нур саропо аз ҷавонӣ ҳарф хоҳем гуфт, аз муваффақият, дастоварди ҷавонони имрӯз, ки тавонистанд як дунёи пур аз фасонаро имрӯз барои худ касб кунад. Ва имрӯз дар меҳмонии худ дорем як гурӯҳ ҷавонони фаъол ва як нафар ҷавони фаъоли дигарам мо хато намекунем, ки ба тозагӣ тавониста номзади илмҳои филологиро ба даст биёрад. Мудири шӯъбаи таҳлил ва иттилооти донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон ба номи сотим улуғзода шалобону раҷабзода. Ва дар ин баробар чанд нафар аз донишҷӯёни фаъоли дигарашон, ки яъне иштирокчиёни олимпиадаҳои байналмилалӣ, озмунҳои чи ҷумҳуриявӣ, чи хориҷ аз кишвар, чи дар самти варзиш, яъне муваффақият ба даст овардан. Ва пеш аз оне ки мо бо барномаро оғоз мекардем, шало гуфтанд ки инҳо яъне ки дастовардҳои тӯли ҳамин моҳ ба даст овардаи донишгоҳанд, ки тоза, яъне ки шумо тавонистед ки онҳоро даъват кунед ба студия биёянд ва бо шумо суҳбат дошта шаванд. Шалои азиз хайру макдам, ва метавонем ки ин ҷавонони муваффақро барои мо шунавандаи азиз худатон муаррифӣ кунед, боз хубтар аст. Рӯзи ҷавонон аввалан барои шумо муборак бошад, ва номзади илм шуда низ ба як ҷавондухтаре, ки талош кард, муборак бошад.
1: Саломат бошед. Сипоси бепоён. Ташаккур аз он ки моро эътироф кардед, эҳтиром кардед, даъват кардед, ва мо ҳамун намунаи донишҷӯён ва ҷавонони саодатманди кишвар ҳастем, ки аз ҳамин фазои ободу озоду осоишта ва аз ҳамон имкониятҳое, ки ҳукумати кишвар хусусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҳайё кардаанд, мо самаранок истифода мебарем ва мунтазам пайгири ҳамон иқдомҳои созандаи роҳбарияти олии кишвар аст. ва донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии тоҷикистон, донишҷӯёни ин донишгоҳ ҳамеша иқдомҳои роҳбари давлатро пиёда мекунанд. Масалан, ҳамеша иштирокчии олимпиадаҳо, озмунҳое ки дар сатҳи ҷумҳурӣ баргузор мекардад, иштирокчии ҳамон ҳастанд. ва чӣ гунае ки шумо гуфтед, имрӯз ман ҷавононеро бо худ ба студия овардам, ки ба тозагӣ ғолиби озмунҳоу чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ гаштанд. ва чанд рӯз пеш, ҳамагӣ чанд рӯз пеш, Аминҷон Шаропов дар 25-умин озмуни байналмилалии пули чинӣ сазовори ҷои аввал гардид. ва ҳамчунин дар давоми, масалан, ҳоло ки курси се ҳаст, дар давоми се сол бисёр озмуну олимпиадаҳое, ки дар масъалаи забону забоншуносӣ буд, ҳамеша иштирок мекард ва даст боло мешуд. Мариямҷон иштирокчии олимпиадаи ҷумҳуриявӣ забони англисӣ аст, ва Бобоҷон Қодиров бошад иштирокчи ғолиби чемпионатҳои мусобиқаҳои варзишӣ ҳам осиё ва ҳам аврупо. ва ба тозагӣ албатта ман чӣ гуна гуфтам, мо хеле дастовард зиёд дорем, аммо имрӯз ҷавононеро овардам, ки дар ҳамин муҳиммаи алаканам дастовардҳоро соҳиб гаштанд, ва мехостем ки атрофи ҳамин дастовардҳо дар арафаи ҳамин ҷашни бузурги ҷавонон бо шумо суҳбат доштем.
0: хеле хуб, муборак бошад ва хуш омадан ҳамагӣ ба студияи мо. мо низ аҳли эҷоди радиои фарҳанг шуморо самимона муборакбод мегӯем. аз чеҳраи ҳар як кадоми шумо маълум аст, ки имрӯз муваффақият ба даст овардан дар сатҳи озмунҳои байналмилалӣ кори салоосон нест, ва на ҳар як ҷавони худого метавонад ки яъне муваффақ шавад ва тавонад дар сатҳи байналмилалӣ парчамбардори тоҷикистони азиз бошад. рӯзи ҷавонон ба шумо муборак бошад. хуб Мариям, аз иштирок дар олимпиада ва ғолибият ба даст овардан чанд ҳарф барои мо шунаванда, оғоз аз шумо бошад.
2: здравствуйте, меня зовут Мариям, и я победитель республиканской олимпиады по английскому языку. Для меня это стало доказательством, что в Таджикистане есть реальная возможность для роста молодежи. Это изменило очень многое. Во-первых, это уверенность в себе. Я поняла, что могу конкурировать на республиканском уровне. А также, во-вторых, открылись двери. Участие в международных конкурсах, общение с ребятами из других стран и, возможно, учиться дальше. Также английский сегодня – это ключ к науке, IT, международным проектам. И я рада, что в Таджикистане есть условия, чтобы развивать это направление.
0: خیلی خوب. از پولی چینی چند حرف میگویه؟ این که رسال آسان نیست؟
3: سراول میخواستم سپاس خود رو برای امین رادیو فرهنگ پیش
0: رسانم
3: و میخواستم یک چند حرف وابسته به 25مین آزمونی بین‌المللی پول زبانی چینی کمی سخندیم. من دانشجوی کورسی دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ستیم نغزده میباشم و در طول زیاده از 10 سال میشود که من زبانی چینی را از خود میکنم و در حقیقت این олимпиада байналмилали яъне пули забони чинӣ ҳама сола дар ҷумҳури тоҷикистон ҳамеша дар як фасли аниқ фақат пешбар мешуд аммо ҳеҷ вақт аз тарафи панҷикенд ягон бор ягон кас сазовори ҷои ифтихорӣ калитагӣ нест ва ин ба ман яке аз ифтихорҳои баланд аст ки ин на танҳо кӯшиши ман балки кӯшиши падару модари ман ки аз хурдсоли манро ба забони чинӣ доданд ва ман ин таълимро аз худи кӯдакӣ сар карда то иниз ҳоло ҳам давом медиҳам ва мехостам бо забони русӣ ки ҳамчун соли 2024 ки аз тарафи донишгоҳ сазовори ҷои аввалин дар донишдани 4 забон гашта будам мехостам боз ба забони русӣ ҳам низ як цитати машҳури асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти маҳбуби кишварам муҳтарам Омин Раҳмон мехостам дар ин ҷо гӯям. Без знания иностранных языков путь молодого поколения развитию и процветанию просто закрыт. Действительно, международное соревнование «Китайский мост» является одним из самых сложных и доказающих стране и республике, а также международному уровню, что участники этого соревнования являются настоящими знатоками и считаются официально юными знатоками китайского языка, так как они берут не только охват о китайском языке, но и о китайской культурологии и экономике, которые связаны с Китаем. Действительно, участвовать в этом соревновании для меня было очень даже сложно. Я не думал и не представлял, что я могу получить первое место, потому что я соревновался с самыми лучшими знатоками Республики Таджикистана, включая 4 студентов из Таджикского национального университета, одного представителя меня и со стороны Таджикского международного университета иностранных языков, также 2 представителей из Таджикского российско-славянского университета, это и один представитель из международного университета Худжанда. В этом соревновании у нас ведутся из 4 раундов. Первый раунд у нас идет открытое ораторское мастерство и также включение талантов. В этом раунде у нас проходят из 8 участников 6. Выбирают самые стильные, самые красивые высказывания и мастерство свободной речи китайского языка. Также на втором этапе у нас проходит знание о рисунке. Когда вы видите шаблон рисунка и импровизированно в течение 1 минуты вы начинаете говорить об этом рисунке. Рисунок может быть хаотичным, то есть может быть связано и с китайской культурологией, и китайской социологией, также может быть совершенно о другом представлении. Самое главное тут включает о том, то, что если студент видит рисунок, он должен в течение 30 секунд приготовиться к и импровизационной речи, и в течение 1 минуты должен излагать свои мысли, включая о китайской и таджикской связи между двух странами, преподнести это в хорошем материале. Третий этап у нас включает свободные дебаты, в выбирается одна сложная тема, и под эту сложную тему четыре прошедших финалиста начинают принимать дебаты. Включая дебаты, у меня, как я помню, наша тема дебата была искусственный интеллект как польза для современной молодежи и науки, и также ее вред в зависимости от многочисленного использования. Мы были разделены на две части. То есть одна часть со стороны «за», а другая со стороны «против». Я был со стороны «за» и дебатировал в качестве того, как искусственный интеллект поможет нам развить наше не только социальное развитие, но и экономическое и научное развитие нашей современной молодежи. Потому что техника непосредственно урбанизирует и развитие международной экономики и науки очень даже со быстрой скоростью начинает развиваться. Поэтому мне кажется, что на самом деле, используя искусственный интеллект, грамотно использовать искусственный интеллект, он нам поможет всему. И развивать и наши также интеллектуальные и эрудические направления. Последние соревнования включают в себе тест, в котором берет, охватывает знания культурологии, экономики, истории, политики и общее китайское направление. В этом тесте у нас было 20 вопросов, и я ошибся только на один вопрос, а остальные вопросы были полностью четкими, ответы были очень даже верны, и судьбой я был награжден.

Здравствуйте, дорогие соотечественники! В эфире просветительная передача «Культурные истории» от радио «Фарханг». В студии с вами Давлат Назаров. Сегодня мы поговорим о нашей древней истории, кем и какими были предки таджикского народа, а конкретнее об арийцах. Если обратиться к исторической реальности, то таджикская нация имеет древнюю и великую историю на территории Хорасана и Мовароун-Нахра, что подтверждается всеми достоверными источниками. Предки таджиков, арийцы в Иране, Средней Азии и Афганистане, заложили основу великой цивилизации, которая признана одной из первых цивилизаций в истории человечества. Арийская цивилизация продолжала расширяться и распространяться в Европу на западе и в Индию на востоке. Усилиями основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, 2006 год был объявлен годом арийской цивилизации, целью которого было информирование и пробуждение чувства национального самопознания и патриотизма у молодого поколения нашей страны. Это древние племена, говорившие на языках арийской группы, индоиранская ветвь индоевропейской языковой семьи. Происхождение слова от персидского корня «ори», что означает «благородный» или «чистый». Исторически они расселились во втором-первом тысячелетии до нашей эры на территории Большого Ирана, Центральной Азии и Северо-Западной Индии. Таджики, перси, иранцы – это прямые потомки древних арийских племен, осевших на Иранском Нагорье и в Центральной Азии. Слово «Иран» происходит от корня «Ариана» – «страна ариев». Таджикский язык и фарси являются двумя нормами одного персидского языка, восходящего к древноарийской языковой группе. Все они используют или использовали языки индоиранской группы. По культуре в истории таджики и иранцы исторически являются наследниками древней арийской культуры, культуры скифов, сарматов и массагетов. Предки таджиков составляли основу древнего населения Бактрии, Сагдиани и Хорезма. Памирские народы Таджикистана также рассматриваются как прямые потомки древних индоарийцев. Все нации и народы по мере своих возможностей со своими ценными достижениями внесли значительный вклад в развитие человеческого общества. Именно культурные творения нации определяют его место в истории мировой цивилизации. Каждое достижение таджикской нации, являющееся гордостью будущих поколений, это символ дальнего пути, пройденного нашими предками. И это импульс великого и впечатляющего развития этой нации в нынешнюю эпоху и в будущее. Культура каждой нации развивается по течению времени или против него. Она снижается и снова возрастает. Основные элементы культуры передаются из поколения в поколение и, сталкиваясь с культурами разных народов, обретают свое величие. Таким образом, арийская культура – это фундамент, на котором выросла таджикская культура, определяющий ее иранский язык, ценности и историческое самопознание. Усилиями основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, 2006 год был объявлен годом арийской цивилизации, целью которого было информирование и пробуждение чувства национального самопознания и патриотизма у молодого поколения нашей страны.

Современном Таджикистане арийские наследия рассматривается как основа национальной идентичности. А Шахнаме Абулкасима Фирдауси считается зеркалом арийской культуры. Шахнаме – книга царей Фирдауси, величайший персидский эпос X-XI веков, охватывающий историю Ирана от мифов до исламского завоевания, известный своими поучительными философскими вставками о справедливости, разуме и скоротечности жизни. Шахнаме – это грандиозный национальный эпос Ирана, созданный поэтом Фирдауси. Великое произведение поэта Шахнаме насчитывает 60 тысяч двустиши и создавалось в течение 35 лет его жизни. Слава и авторитет Фирдауси и его Шахнаме очень велики, а в истории мировой литературы он заслужил репутацию героического произведения и иконы вечной славы. Существует его полный перевод на русский язык, подготовка которого занимала много лет. Наиболее авторитетным считаются многотомные академические издания, выпущенные во времена Советского Союза, где перевод сочетает научную точность с художественностью, выполненный Цицилия Бенциановна Бану под редакцией своего супруга, национального поэта Таджикистана Абулкасима Лахути. Пришла пора, чтоб истинный мудрец о разуме поведал наконец. Яви нам слово, восхваляя разум, и поучай людей своим рассказом. С самого начала приобретения независимости все усилия главы государства, президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Имомали Рахмона, были направлены на укрепление и усовершенствование процесса самопознания и национального самосознания. Об этом он говорил на международном симпозиуме в честь 115-летия академика Бободжона Гафурова. И упоминая свою прежнюю инициативу об издании книги таджики Бободжона Гафурова, напомнил, что целью углубленной изучение славной истории таджикского народа поручил правительству страны издать книгу таджики за счет резервного фонда президента страны, чтобы раздать каждой таджикской семье до 30-летия государственной независимости Таджикистана. Затем он предлагал таким же образом издать и раздать книгу Шахнаме Абулкасима Фирдауси. Эта инициатива, несомненно, является продолжением просветительской деятельности главы государства и доказывает его неустойчивость. Станные усилия ради просвещения нации, повышения национальной идентичности, почитания славного прошлого нашего народа. Как гласит народная мудрость, великие люди увековечат великих людей. Академик Бабаджон Гафуров в своем историческом труде так сказал о великом поэте Фирдауси. Фирдауси – это также честь и гордость мировой цивилизации. В 1994 году по специальному решению ЮНЕСКО во всем мире отмечалось тысячелетие Шахнаме. Прославив этот шедевр, исследователи литературы пришли к выводу, что статус Фирдауси в повествовании приравнивается к статусу Гомера, легендарного древнегреческого поэта-сказителя. К сожалению, кропотливая работа, потраченные годы поэта за создание мирового шедевра при его жизни с течением обстоятельств не были достойно оценены. Об этом пишет сам поэт. «Сравнялось мне лет 65, и стали тревоги меня осаждать. Надежды на книгу царей возложил, но жребий мне помощь подать не спешил. И рано мужи, просвещенная знать, мою безвозмездно списали тетрадь. Сижу я, взирая на них издали. Прислужника, скажешь, вам не обрели. На древних сумах ныне крепкий замок. Я сердцем от этих замков изнемог». В наше время, в 21 веке, мы стали свидетелями его почитания, прославления его таланта. Он сегодня для нас является примером патриотизма, любви к своей нации, прошлому и настоящему, исходя из которых мы должны строить будущее нашей страны. Шахнаме справедливо можно назвать произведением истории, мужественности, самопознания, патриотизма и этики. Вообще, нравы и мораль во все времена считаются одними из важнейших вопросов. Они являются основой мира и безопасности, прогресса и культуры. Шахнаме Фирдауси является величайшим произведением, воспевающее славное прошлое и историю арийских народов, наших великих предков, царей, героев и мудрецов.

Восхваление мудрости, науки и знаний занимает видное место в шахнаме Фирдауси. Науку все глубже постигну стремись, познания вечного жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет. Лишь вере и знанию дух твой спасти, к спасению ищи неустанно пути. Поэт начинает произведение с описания мудрости и подчеркивает, что мудрость, как путеводитель человеческой жизни, направляет людей на правильный путь. Из всех даров, что разума ценней, хвала ему, всех добрых дел сильней. Венец – краса всего живого разум. Признай, что бытия – основа. Разум. От разума печаль и наслаждение. От разума величие и падение. Для человека с чистой душой без разума нет радости земной. Могущество и сила, честь и совершенство человека возможны только при условии, что он придает много усилия, трудится, самосовершенствуется. Человек должен совершенствовать свою вековую мудрость в жизни посредством постоянного изучения. Это непросто и требует много страданий. Вот почему поэт предлагает человеку усердно трудиться на пути обучения. И это является средством избавления от всего плохого. И жемчугов, и трона золотого ценней разумно сказанное слово. В своей шахнаме Фирдауси придал большое значение темам этики, патриотизма, человечности, доброты, честности, знаний, мудрости, критики невежества и тирании, защиты страны и любви к ней. По мнению Фирдауси, доброта – одна из благородных человеческих качеств. Он советует людям быть добрыми друг к другу и делать только добро, потому что доброе дело каждого человека вечно. По мнению поэта, доброта – одно из лучших человеческих качеств. Лишь тот судьбою одарен счастливый, тот радостен, чье сердце справедливо. Источником всякого счастья является мудрость и знание. Могущество каждого человека, его репутация и престиж во многом зависят от его науки и знаний. Тот мощи достигнет, то знание достиг. От знаний душой молодеет старик. Шахнаме Фирдауси – один из шедевров мировой литературы. Автор 4 статей Низами Арузи Самарканди отмечает, что отдельные тетради второй рукописи Шахнаме Фирдауси были изготовлены из больших листов высококачественной самаркандской бумаги. Надо сказать, что в Самарканде в это время производилась качественная бумага, но цена этой бумаги была очень высокой. По этой причине не все люди пера пользовались им. Шахнаме было написано на основе худой нума. И Фирдауси создавал это произведение с двумя целями – возродить историю персидско-таджикского народа и сохранить свободу таджикского языка от арабского языка. Обе цели послужили великой цели по сохранению духовности нашего народа. Эпические истории помогли Фирдауси превратить литературный язык в живой язык народа. В поэзии Фирдауси можно увидеть яркий язык и бесподобных героев. «Все в мире покроется пылью забвения, лишь двое не знают ни смерти, ни тления. Лишь дело героя и речь мудреца проходят столетия, не зная конца». Немецкий иронолог Хельмут Риттер отмечает, что ни у одного народа в мире нет такого эпоса, как у таджиков, охватывающего всю историю этого народа. Шахнаме Абулькасиме Фирдауси выражает его толерантные взгляды по отношению к другим религиям и свидетельствует о его осознании великих культурных достижений прошлого. Образ Хакима Абулькасима Фирдауси, как известного представителя персидско-таджикской фазы культурного возрождения 10-12 веков, предстал миру как символ мудреца мудрости и универсального гуманиста. Творчество поэта дан уважение родине и гимн гуманитарным подвигам.

Таким образом можно заключить, что хотя с момента создания рассказов «Шахнаме» прошло немало времени, это великое произведение не утратило своего нравственно-воспитательного значения. Отдельными отечественными, иранскими и другими зарубежными исследователями изучены различные аспекты поэзии и мысли великого поэта. Но многое еще предстоит изучать и исследовать из «Шахнаме», так как это произведение является не только простым повествованием истории или событий, а содержит в себе много сокровенного, философского, мистического. Например, по Шахнаме мы можем понять суть философии Хусравони, часть древнеиранской философии, повлиявшая на восточную философию. Мы убеждены в том, что последняя инициатива нашего президента в деле издания и распространения Шахнаме придает новый импульс не только в повышении патриотических чувств, гордости от своего прошлого, самосознания и национальной идентичности, но и углубленному изучению этого бесценного произведения с точки зрения философских наук. В целом «Шахнаме» по праву считается энциклопедией народной жизни и самобытной культуры, одной из вершин в области философии, этики, истории и языка, источником вдохновения для восточных поэтов последующих веков, зеркалом, отражающим жизнь, быт, историю и культуру арийских ирано-таджикских народов. Фирдауси с гордостью об этом пишет в своей бессмертной поэме. «Я возвел своей поэзией высокий замок, которому не повредит ни ветер, ни дождь. Годы протекут над этой книгой, и всякий будет ее читать, и дервиш, и вождь. Я не умру, я буду жить в памяти вечно, потому что посеял я семя словесное». Уважаемые слушатели, это была просветительная программа «Культурные истории». Мы с вами слушали краткую историю об арийской цивилизации, его зеркальное историческое отражение в эпосе «Шахнаме» великого просветителя Абулькасима Фирдауси. До новых встреч в эфире радио «Фарханг».

Здравствуйте, дорогие соотечественники! В эфире просветительная передача «Культурные истории» от радио «Фарханг». В студии с вами Давлат Назаров. Сегодня мы поговорим о нашей древней истории, кем и какими были предки таджикского народа, а конкретнее об арийцах. Если обратиться к исторической реальности, то таджикская нация имеет древнюю и великую историю на территории Хорасана и Мовароун-Нахра, что подтверждается всеми достоверными источниками. Предки таджиков, арийцы в Иране, Средней Азии и Афганистане, заложили основу великой цивилизации, которая признана одной из первых цивилизаций в истории человечества. Арийская цивилизация продолжала расширяться и распространяться в Европу на западе и в Индию на востоке. Усилиями основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, 2006 год был объявлен годом арийской цивилизации, целью которого было информирование и пробуждение чувства национального самопознания и патриотизма у молодого поколения нашей страны. Это древние племена, говорившие на языках арийской группы, индоиранская ветвь индоевропейской языковой семьи. Происхождение слова от персидского корня «ори», что означает «благородный» или «чистый». Исторически они расселились во втором-первом тысячелетии до нашей эры на территории Большого Ирана, Центральной Азии и Северо-Западной Индии. Таджики, перси, иранцы – это прямые потомки древних арийских племен, осевших на Иранском Нагорье и в Центральной Азии. Слово «Иран» происходит от корня «Ариана» – «страна ариев». Таджикский язык и фарси являются двумя нормами одного персидского языка, восходящего к древноарийской языковой группе. Все они используют или использовали языки индоиранской группы. По культуре в истории таджики и иранцы исторически являются наследниками древней арийской культуры, культуры скифов, сарматов и массагетов. Предки таджиков составляли основу древнего населения Бактрии, Сагдиани и Хорезма. Памирские народы Таджикистана также рассматриваются как прямые потомки древних индоарийцев. Все нации и народы по мере своих возможностей со своими ценными достижениями внесли значительный вклад в развитие человеческого общества. Именно культурные творения нации определяют его место в истории мировой цивилизации. Каждое достижение таджикской нации, являющееся гордостью будущих поколений, это символ дальнего пути, пройденного нашими предками. И это импульс великого и впечатляющего развития этой нации в нынешнюю эпоху и в будущее. Культура каждой нации развивается по течению времени или против него. Она снижается и снова возрастает. Основные элементы культуры передаются из поколения в поколение и, сталкиваясь с культурами разных народов, обретают свое величие. Таким образом, арийская культура – это фундамент, на котором выросла таджикская культура, определяющий ее иранский язык, ценности и историческое самопознание. Усилиями основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, 2006 год был объявлен годом арийской цивилизации, целью которого было информирование и пробуждение чувства национального самопознания и патриотизма у молодого поколения нашей страны.

В современном Таджикистане арийское наследие рассматривается как основа национальной идентичности. А Шахнаме Абулкасима Фирдауси считается зеркалом арийской культуры. Шахнаме – книга царей Фирдауси, величайший персидский эпос X-XI веков, охватывающий историю Ирана от мифов до исламского завоевания, известный своими поучительными философскими вставками о справедливости, разуме и скоротечности жизни. Шахнаме – это грандиозный национальный эпос Ирана, созданный поэтом Фирдауси. Великое произведение поэта Шахнаме насчитывает 60 тысяч бустиши и создавалось в течение 35 лет его жизни. Слава и авторитет Фирдауси и его Шахнаме очень велики, а в истории мировой литературы он заслужил репутацию героического произведения и иконы вечной славы. Существует его полный перевод на русский язык, подготовка которого занимала много лет. Наиболее авторитетным считается многотомное академическое издание, выпущенное во времена Советского Союза, где перевод сочетает научную точность с художественностью, выполненный Цицилия Бенциановна Бану под редакцией своего супруга, национального поэта Таджикистана Абулкасима Лахути. Пришла пора, чтоб истинный мудрец о разуме поведал наконец. Яви нам слово, восхваляя разум, и поучай людей своим рассказом. С самого начала приобретения независимости все усилия главы государства, президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, были направлены на укрепление и усовершенствование процесса самопознания и национального самосознания. Об этом он говорил на международном симпозиуме в честь 115-летия академика Бубуджона Гафурова. И упоминая свою прежнюю инициативу об издании книги таджики Бубуджона Гафурова, напомнил, что с целью углубленной изучение славной истории таджикского народа поручил правительству страны издать книгу таджики за счет резервного фонда президента страны, чтобы раздать каждой таджикской семье до 30-летия государственной независимости Таджикистана. Затем он предлагал таким же образом издать и раздать книгу Шахнаме Абулкасима Фирдауси. Эта инициатива, несомненно, является продолжением просветительской деятельности главы государства и доказывает его неустойчивость. Постоянные усилия ради просвещения нации, повышения национальной идентичности, почитания славного прошлого нашего народа. Как гласит народная мудрость, великие люди увековечат великих людей. Академик Бабаджон Гафуров в своем историческом труде так сказал о великом поэте Фирдауси. Фирдауси – это также честь и гордость мировой цивилизации. В 1994 году по специальному решению ЮНЕСКО во всем мире отмечалось тысячелетие Шахнаме. Прославив этот шедевр, исследователи литературы пришли к выводу, что статус Фирдауси в повествовании приравнивается к статусу Гомера, легендарного древнегреческого поэта-сказителя. К сожалению, кропотливая работа, потраченные годы поэта за создание мирового шедевра при его жизни с течением обстоятельств не были достойно оценены. Об этом пишет сам поэт. Сравнялось мне лет 65, и стали тревоги меня осаждать. Надежды на книгу царей возложил, но жребий мне помощь подать не спешил. И рано мужи, просвещенная знать, мою безвозмездно списали тетрадь. Сижу я, взирая на них издали. Прислужника, скажешь, вам не обрели. На древних сумах ни некрепкий замок, я сердцем от этих замков изнемог. В наше время, в 21 веке, мы стали свидетелями его почитания, прославления его таланта. Он сегодня для нас является примером патриотизма, любви к своей нации, прошлому и настоящему, исходя из которых мы должны строить будущее нашей страны. Шахнаме справедливо можно назвать произведением истории, мужественности, самопознания, патриотизма и этики. Вообще, нравы и мораль во все времена считаются одними из важнейших вопросов. Они являются основой мира и безопасности, прогресса и культуры. Шахнаме Фирдауси является величайшим произведением, воспевающее славное прошлое и историю арийских народов, наших великих предков, царей, героев и мудрецов.

Восхваление мудрости, науки и знаний занимает видное место в шахнаме Фирдауси. Науку все глубже постигну стремись, познания вечного жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет. Лишь вере и знанию дух твой спасти, к спасению ищи неустанно пути. Поэт начинает произведение с описания мудрости и подчеркивает, что мудрость, как путеводитель человеческой жизни, направляет людей на правильный путь. Из всех даров, что разума ценней, хвала ему, всех добрых дел сильней. Венец – краса всего живого разум. Признай, что бытия – основа, разум. От разума – печаль и наслаждение. От разума – величие и падение. Для человека с чистой душой без разума нет радости земной. Могущество и сила, честь и совершенство человека возможны только при условии, что он придает много усилия, трудится, самосовершенствуется. Человек должен совершенствовать свою вековую мудрость в жизни посредством постоянного изучения. Это непросто и требует много страданий. Вот почему поэт предлагает человеку усердно трудиться на пути обучения. И это является средством избавления от всего плохого. И жемчугов, и трона золотого ценней разумно сказанное слово. В своей шахнаме Фирдауси придал большое значение темам этики, патриотизма, человечности, доброты, честности, знаний, мудрости, критики невежества и тирании, защиты страны и любви к ней. По мнению Фирдауси, доброта – одна из благородных человеческих качеств. Он советует людям быть добрыми друг к другу и делать только добро, потому что доброе дело каждого человека вечно. По мнению поэта, доброта – одно из лучших человеческих качеств. Лишь тот судьбою одарен счастливый, тот радостен, чье сердце

Сердце справедливо. Источником всякого счастья является мудрость и знание. Могущество каждого человека, его репутация и престиж во многом зависят от его науки и знаний. Тот мощи достигнет, то знание достиг. От знаний душой молодеет старик. Шахнаме Фирдауси – один из шедевров мировой литературы. Автор 4 статей Низами Арузи Самарканди отмечает, что отдельные тетради второй рукописи Шахнаме Фирдауси были изготовлены из больших листов высококачественной самаркандской бумаги. Надо сказать, что в Самарканде в это время производилась качественная бумага, но цена этой бумаги была очень высокой. По этой причине не все люди пера пользовались им. Шахнаме было написано на основе худой нума. И Фирдауси создавал это произведение с двумя целями – возродить историю персидско-таджикского народа и сохранить свободу таджикского языка от арабского языка. Обе цели послужили великие цели по сохранению духовности нашего народа. Эпические истории помогли Фирдауси превратить литературный язык в живой язык народа. В поэзии Фирдауси можно увидеть яркий язык и бесподобных героев. «Все в мире покроется пылью забвения, лишь двое не знают ни смерти, ни тления». Лишь дело героя и речь мудреца проходят столетия, не зная конца. Немецкий иронолог Хельмут Риттер отмечает, что ни у одного народа в мире нет такого эпоса, как у таджиков, охватывающего всю историю этого народа. Шахнаме Абулькасиме Фирдауси выражает его толерантные взгляды по отношению к другим религиям и свидетельствует о его осознании великих культурных достижений прошлого. Образ Хакима Абулькасима Фирдауси, как известного представителя персидско-таджикской фазы культурного возрождения 10-12 веков, предстал миру как символ мудреца мудрости и универсального гуманиста. Творчество поэта дан уважение родине и гимн гуманитарным подвигам.

Таким образом можно заключить, что хотя с момента создания рассказов в Шахнаме прошло немало времени, это великое произведение не утратило своего нравственно-воспитательного значения. Отдельными отечественными, иранскими и другими зарубежными исследователями изучены различные аспекты поэзии и мысли великого поэта. Но многое еще предстоит изучать и исследовать из Шахнаме, так как это произведение является не только простым повествованием истории или событий, а содержит в себе много сокровенного, философского, мистического. Например, по Шахнаме мы можем понять суть философии Хусравони, часть древнеиранской философии, повлиявшая на восточную философию. Мы убеждены в том, что последняя инициатива нашего президента в деле издания распространения Шахнаме придает новый импульс не только в повышении патриотических чувств, гордости от своего прошлого, самосознания и национальной идентичности, но и углубленному изучению этого бесценного произведения с точки зрения философских наук. В целом Шахнаме по праву считается энциклопедией народной жизни и самобытной культуры, одной из вершин в области философии, этики, истории и языка, источником вдохновения для восточных поэтов последующих веков, зеркалом, отражающим жизнь, быт, историю и культуру арийских ирано-таджикских народов. Фирдауси с гордостью об этом пишет в своей бессмертной поэме: «Я возвел в своей поэзии высокий замок, которому не повредит ни ветер, ни дождь. Годы протекут над этой книгой, и всякий будет ее читать, и дервиш, и вождь. Я не умру, я буду жить в памяти вечно, потому что посеял я семя словес». Уважаемые слушатели, это была просветительная программа «Культурные истории». Мы с вами слушали краткую историю об арийской цивилизации, его зеркальное историческое отражение в эпосе Шахнаме великого просветителя Абулькасима Фирдауси. До новых встреч в эфире радио «Фарханг».

Здравствуйте, дорогие соотечественники! В эфире просветительная передача «Культурные истории» от радио «Фарханг». В студии с вами Давлат Назаров. Сегодня мы поговорим о нашей древней истории, кем и какими были предки таджикского народа, а конкретнее об арийцах. Если обратиться к исторической реальности, то таджикская нация имеет древнюю и великую историю на территории Хорасана и Мовароун-Нахра, что подтверждается всеми достоверными источниками. Предки таджиков, арийцы в Иране, Средней Азии и Афганистане, заложили основу великой цивилизации, которая признана одной из первых цивилизаций в истории человечества. Арийская цивилизация продолжала расширяться и распространяться в Европу на западе и в Индию на востоке. Усилиями основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, 2006 год был объявлен годом арийской цивилизации, целью которого было информирование и пробуждение чувства национального самопознания и патриотизма у молодого поколения нашей страны. Это древние племена, говорившие на языках арийской группы, индоиранская ветвь индоевропейской языковой семьи. Происхождение слова от персидского корня «ори», что означает «благородный» или «чистый». Исторически они расселились во втором-первом тысячелетии до нашей эры на территории Большого Ирана, Центральной Азии и Северо-Западной Индии. Таджики, перси, иранцы – это прямые потомки древних арийских племен, осевших на Иранском Нагорье и в Центральной Азии. Слово «Иран» происходит от корня «Ариана» – «страна ариев». Таджикский язык и фарси являются двумя нормами одного персидского языка, восходящего к древноарийской языковой группе. Все они используют или использовали языки индоиранской группы. По культуре в истории таджики и иранцы исторически являются наследниками древней арийской культуры, культуры скифов, сарматов и массагетов. Предки таджиков составляли основу древнего населения Бактрии, Сагдиани и Хорезма. Памирские народы Таджикистана также рассматриваются как прямые потомки древних индоарийцев. Все нации и народы по мере своих возможностей со своими ценными достижениями внесли значительный вклад в развитие человеческого общества. Именно культурные творения нации определяют его место в истории мировой цивилизации. Каждое достижение таджикской нации, являющееся гордостью будущих поколений, это символ дальнего пути, пройденного нашими предками. И это импульс великого и впечатляющего развития этой нации в нынешнюю эпоху и в будущее. Культура каждой нации развивается по течению времени или против него. Она снижается и снова возрастает. Основные элементы культуры передаются из поколения в поколение и, сталкиваясь с культурами разных народов, обретают свое величие. Таким образом, арийская культура – это фундамент, на котором выросла таджикская культура, определяющий ее иранский язык, ценности и историческое самопознание. Усилиями основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, 2006 год был объявлен годом арийской цивилизации, целью которого было информирование и пробуждение чувства национального самопознания и патриотизма у молодого поколения нашей страны.

современном Таджикистане арийские наследия рассматривается как основа национальной идентичности. А Шахнаме Абулкасима Фирдауси считается зеркалом арийской культуры. Шахнаме – книга царей Фирдауси, величайший персидский эпос X-XI веков, охватывающий историю Ирана от мифов до исламского завоевания, известный своими поучительными философскими вставками о справедливости, разуме и скоротечности жизни. Шахнаме – это грандиозный национальный эпос Ирана, созданный поэтом Фирдауси. Великое произведение поэта Шахнаме насчитывает 60 тысяч бюстиши и создавалось в течение 35 лет его жизни. Слава и авторитет Фирдауси и его Шахнаме очень велики, а в истории мировой литературы он заслужил репутацию героического произведения и иконы вечной славы. Существует его полный перевод на русский язык, подготовка которого занимала много лет. Наиболее авторитетным считается многотомное академическое издание, выпущенное во времена Советского Союза, где перевод сочетает научную точность с художественностью, выполненный Цицилия Бенциановна Бану под редакцией своего супруга, национального поэта Таджикистана Абулкасима Лахути. Пришла пора, чтоб истинный мудрец о разуме поведал наконец. Яви нам слово, восхваляя разум, и поучай людей своим рассказом. С самого начала приобретения независимости все усилия главы государства, президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Имомали Рахмона, были направлены на укрепление и усовершенствование процесса самопознания и национального самосознания. Об этом он говорил на международном симпозиуме в честь 115-летия академика Бободжона Гафурова. И упоминая свою прежнюю инициативу об издании книги таджики Бободжона Гафурова, напомнил, что целью углубленной изучение славной истории таджикского народа поручил правительству страны издать книгу таджики за счет резервного фонда президента страны, чтобы раздать каждой таджикской семье до 30-летия государственной независимости Таджикистана. Затем он предлагал таким же образом издать и раздать книгу Шахнаме Абулкасима Фирдауси. Эта инициатива, несомненно, является продолжением просветительской деятельности главы государства и доказывает его неустанные усилия ради просвещения нации, повышения национальной идентичности, почитания славного прошлого нашего народа. Как гласит народная мудрость, великие люди увековечат великих людей. Академик Бабаджон Гафуров в своем историческом труде так сказал о великом поэте Фирдауси. Фирдауси – это также честь и гордость мировой цивилизации. В 1994 году по специальному решению ЮНЕСКО во всем мире отмечалось тысячелетие Шахнаме. Прославив этот шедевр, исследователи литературы пришли к выводу, что статус Фирдауси в повествовании приравнивается к статусу Гомера, легендарного древнегреческого поэта-сказителя. К сожалению, кропотливая работа, потраченные годы поэта за создание мирового шедевра при его жизни с течением обстоятельств не были достойно оценены. Об этом пишет сам поэт. «Сравнялось мне лет 65, и стали тревоги меня осаждать. Надежды на книгу царей возложил, но жребий мне помощь подать не спешил. И рано мужи, просвещенная знать, мою безвозмездно списали тетрадь. Сижу я, взирая на них издали. Прислужника, скажешь, вам не обрели. На древних сумах не некрепкий замок. Я сердцем от этих замков изнемог». В наше время, в 21 веке, мы стали свидетелями его почитания, прославления его таланта. Он сегодня

для нас является примером патриотизма, любви к своей нации, прошлому и настоящему, исходя из которых мы должны строить будущее нашей страны. «Шахнаме справедливо» можно назвать произведением истории, мужественности, самопознания, патриотизма и этики. Вообще, нравы и мораль во все времена считаются одними из важнейших вопросов. Они являются основой мира и безопасности, прогресса и культуры. «Шахнаме Фирдауси» является величайшим произведением, воспевающее славное прошлое и историю арийских народов, наших великих предков, царей, героев и мудрецов.

восхваление мудрости, науки и знаний занимает видное место в шахнаме Фирдауси. Науку все глубже постигну стремись, познания вечного жаждой томись. Лишь первых познаний блеснет тебе свет, узнаешь, предела для знания нет. Лишь вере и знанию дух твой спасти, к спасению ищи неустанно пути. Поэт начинает произведение с описания мудрости и подчеркивает, что мудрость, как путеводитель человеческой жизни, направляет людей на правильный путь. Из всех даров, что разума ценней, хвала ему, всех добрых дел сильней. Венец – краса всего живого разум. Признай, что бытия – основа. Разум. От разума печаль и наслаждение, от разума величие и падение. Для человека с чистой душой без разума нет радости земной. Могущество и сила, честь и совершенство человека возможны только при условии, что он придает много усилия, трудится, самосовершенствуется. Человек должен совершенствовать свою вековую мудрость в жизни посредством постоянного изучения. Это непросто и требует много страданий. Вот почему поэт предлагает человеку усердно трудиться на пути обучения. И это является средством избавления от всего плохого. И жемчугов, и трона золотого ценней разумно сказанное слово. В своей шахнаме Фирдауси придал большое значение темам этики, патриотизма, человечности, доброты, честности, знаний, мудрости, критики невежества и тирании, защиты страны и любви к ней. По мнению Фирдауси, доброта – одна из благородных человеческих качеств. Он советует людям быть добрыми друг к другу и делать только добро, потому что доброе дело каждого человека вечно. По мнению поэта, доброта – одно из лучших человеческих качеств. Лишь тот судьбою одарен счастливый, тот радостен, чье сердце справедливо. Источником всякого счастья является мудрость и знание. Могущество каждого человека, его репутация и престиж во многом зависят от его науки и знаний. Тот мощи достигнет, то знание достиг. От знаний душой молодеет старик. Шахнаме Фирдауси – один из шедевров мировой литературы. Автор 4 статей Низами Арузи Самарканди отмечает, что отдельные тетради второй рукописи Шахнаме Фирдауси были изготовлены из больших листов высококачественной самаркандской бумаги. Надо сказать, что в Самарканде в это время производилась качественная бумага, но цена этой бумаги была очень высокой. По этой причине не все люди пера пользовались им. Шахнаме было написано на основе худой нума. И Фирдауси создавал это произведение с двумя целями – возродить историю персидско-таджикского народа и сохранить свободу таджикского языка от арабского языка. Обе цели послужили великой цели по сохранению духовности нашего народа. Эпические истории помогли Фирдауси превратить литературный язык в живой язык народа. В поэзии Фирдауси можно увидеть яркий язык и бесподобных героев. «Все в мире покроется пылью забвения, лишь двое не знают ни смерти, ни тления». Лишь дело героя и речь мудреца проходят столетия, не зная конца. Немецкий иронолог Хельмут Риттер отмечает, что ни у одного народа в мире нет такого эпоса, как у таджиков, охватывающего всю историю этого народа. Шахнаме Абулькасиме Фирдауси выражает его толерантные взгляды по отношению к другим религиям и свидетельствует о его осознании великих культурных достижений прошлого. Образ Хакима Абулькасима Фирдауси, как известного представителя персидско-таджикской фазы культурного возрождения 10-12 веков, предстал миру как символ мудреца мудрости и универсального гуманиста. Творчество поэта дан уважение родине и гимн гуманитарным подвигам.

Таким образом можно заключить, что хотя с момента создания рассказов в Шахнаме прошло немало времени, это великое произведение не утратило своего нравственно-воспитательного значения. Отдельными отечественными, иранскими и другими зарубежными исследователями изучены различные аспекты поэзии и мысли великого поэта. Но много еще предстоит изучать и исследовать из Шахнаме, так как это произведение является не только простым повествованием истории или событий, а содержит в себе много сокровенных, философского, мистического. Например, по Шахнаме мы можем понять суть философии Хусравони, часть древнеиранской философии, повлиявшая на восточную философию. Мы убеждены в том, что последняя инициатива нашего президента в деле издания и распространения Шахнаме придает новый импульс не только в повышении патриотических чувств, гордости от своего прошлого, самосознания и национальной идентичности, но и углубленному изучению этого бесценного произведения с точки зрения философских наук. В целом Шахнаме по праву считается энциклопедией народной жизни и самобытной культуры, одной из вершин в области философии, этики, истории и языка, источником вдохновения для восточных поэтов последующих веков, зеркалом, отражающим жизнь, быть, историю и культуру арийских ирано-таджикских народов. Фирдауси с гордостью об этом пишет в своей бессмертной поэме. «Я возвел своей поэзией высокий замок, которому не повредит ни ветер, ни дождь. Годы протекут над этой книгой, и всякий будет ее читать, и дервиш, и вождь. Я не умру, я буду жить в памяти вечно, потому что посеял я семя словесное». Уважаемые слушатели, это была просветительная программа «Культурные истории». Мы с вами слушали краткую историю об арийской цивилизации, его зеркальное историческое отражение в эпосе Шахнаме великого просветителя Абулькасима Фирдауси. До новых встреч в эфире радио «Фарханг».